0: Урок номер пять. Сядем поудобнее.
1: Практика номер cinco. Tomemos todos nuestro